0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами на связи. Утро доброго желаю. Ну и, конечно же, очень хочется отметить, что этот день нужно провести по максимуму. Ну, естественно, успеть насладиться еще одним очередным выходным, послушать море хорошей музыки, передать приветы и просто провести это время ярко. Поэтому подключайся к нам уже сейчас. Ну, а если ты еще где-то там вот во сне видишь свои прекрасные сны, то мы ожидаем тебя, пока ты проснешься, пробудишься и после подключишься к нам.

0: Реклама.
1: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
7: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Прямо сейчас в городе Орске плюс 15, днем плюс 27. В Оренбурге плюс 12, днем также плюс 27. В Ландыке и Медногорске плюс 6, днем ждается плюс 25 градусов. В Ясном плюс 12, днем плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Чанган Юнивес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнивес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 20.

0: Ну что, друзья, много музыки не бывает, хорошего настроения в том числе, особенно в утром, в столь ранние часики. Так что давайте пробуждаться, подниматься вместе с музыкой от Радио Хит, дарить друг другу только приятное настроение. Мы же вам подарим еще немного информации о погоде. Питбуль у нас впереди, сейчас отметит замечательным треком. После у нас будет информация о погоде, так что я предлагаю тебе подключиться, сделать громче и услышать все самым первым.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Милый дом, идите дружно. Когда утюг вам очень нужен, гладильную доску купить решите, в Милый дом скорее спешите. В сети магазинов Милый дом гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это Подушка Шоу.
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки. Вот это Подушка Шоу.
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект. Ага.
6: Сейчас 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас

0: городе Орске в данную минуту плюс 16 градусов, днем ожидается плюс 26, в городе Оренбурге в данную минуту плюс 16, днем также до плюс 26 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 10, днем ожидается плюс 25, а вот в городе Ясном в данную минуту плюс 15, днем же до плюс 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

вам сложно справиться с ранним утренним подъемом и с тем, что вы не выспались и хочется подремать еще пару минут, не переживайте, я с вами. Я также здесь борюсь, но, знаете, настроение хорошее, когда рядом есть родные, близкие, друзья и знакомые, особенно когда рядом любимая волна и любимые слушатели, которые здесь всегда присутствуют. Так что подключаемся, делаем громче, двигаемся вперед навстречу прекрасному.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, вы там успели проснуться, потянуться? Если да, то самое время узнать, какие праздники и события отмечаются сегодня, дабы этот день тоже провести ярко. 23 августа сегодня, друзья, день полета божьих коровок, день жареной картошки отмечается, день «Обними свою возлюбленную», день «Пари как ветер», день шишек, а также сегодня день недорогих авиабилетов. И знаете, здесь как будто бы могла быть ваша реклама. Международный день чего здесь еще? Слепых собачек отмечается, но вот хорошо, что они есть у нас, а мы есть у них в таких случаях, и мы им обязательно поможем. День кукурузы в масле отмечается, международный день хэштегов, день крокодила, день врача в других странах, а также сегодня день... чего здесь интересно? Фрикаделек, вот суп с фрикадельками можно на обед делать. День бисквита, день сэндвича, а также сегодня, друзья, именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава. Мы причастных поздравляем, сегодняшний день проводим ярко, с позитивом, конечно же, и двигаемся только вперед навстречу самому лучшему. Ну и не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: цветочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки получения уточняйте у продавцов.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Это все. Буду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 17 градусов, днем до плюс 25. В Оренбурге сейчас плюс 16, днем также плюс 25 градусов. В Кунке и Медногорске в данную минуту плюс 10, днем до плюс 25 градусов. Ну а в городе Ясном все так же, плюс 15 сейчас, днем плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного звезды подготовили для нас сегодня, а именно на 23 августа.
2: Овен.
1: Окружающие будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее, так что их лучше вовсе не озвучивать.
2: Телец.
1: Будьте готовы, вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые ваши слова и действия удивят даже вас.
2: Близнецы.
1: Вы склонны нещадно изнурять себя работой и совершенно напрасно. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться?
2: Рак.
1: Сколь бы хороши ни были ваши намерения, все равно будет не так, как хотелось бы. Вы попадете в волну, выбраться из которой вам не удастся.
2: Лев.
1: Вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кто-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это никакого внимания.
2: Дева.
1: Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты могут принести вам большую пользу и в образивном будущем.
2: Весы.
1: Ваше поведение должно соответствовать народной мудрости. Сделал дело, гуляй смело. Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью переплачивать и перелопачивать все заново на следующий день.
2: Скорпион.
1: Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться. Остальные сегодня будут особенно сумасшедшими.
2: Стрелец.
1: Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущие. У вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем не свою работу.
2: Козерог.
1: День будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.
2: Водолей.
1: Вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Не лишним будет ради такого дела одеться понарядней.
2: Рыбы.
1: Движущей силой сегодняшних событий будут либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Ну, в общем-то, нужно предпочтительнее выбрать первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее хотя бы, ну, проконтролировать. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ, современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
4: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пи».

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Железо-Ржа! Рим! Железо-Ржа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Хитс, взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: в эти выходные хочется, конечно, насладиться по-настоящему, отдохнуть как следует вдоволь, чтобы на всю рабочую неделю хватило. Поэтому, друзья, мы с вами подключаемся, делаем, конечно, громкость на максимум, но в пределах разумного, чтобы не разбудить своих домочадцев, пусть они все-таки позволят себе сегодня отдохнуть чуть дольше обычного. Ну и, конечно, будем продолжать дарить музыку тебе. Привет, поздравления, позитив, все это в эфире «Радио Хит» уже сейчас. Кстати, совсем скоро рубрика «Гороскоп» будет, да, и была уже одна. Также рубрика «Хит Холиды» отметится в будущем. Ну и, естественно, нас также совсем скоро, с минуты на минуту, ожидает информация о погоде. Так что подключайся и услышь все самым первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Самое время рассказать о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 18, даже плюс 19 градусов. Днем ожидается плюс 26. В городе Оренбурге также плюс 19. Днем до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске в данную минуту плюс 16. Днем ожидается плюс 24 градуса. В городе Ясном сейчас плюс 17. Днем плюс 25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

что, друзья, доброе утро. 9.02 пробил на наших студийных еще один час совместный и такой приятный. Ведь выходные иными быть и не могут. Только лучшая музыка, приятная атмосфера, окружающие родные и близкие рядом. Ну и, конечно, минимум работы. Если она есть, то тоже советую не расстраиваться. Сделать ее мы поможем. Будем вам здесь дарить позитив, побольше сил, ярких эмоций и приключений. Поэтому оставайся вместе с нами и просто делай громче уже сейчас.

Я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагиль.

0: Одежду для студентов покупай.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка Шоу».
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект.
9: Ага. Сейчас.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Прямо сейчас спешу рассказать о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 20 градусов, днем плюс 26. В Оренбурге плюс 19, днем плюс 27. В Кулундуке плюс 16, днем плюс 24 градуса. А в городе Ясном плюс 17, днем также плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Приветствую всех в эфире «Радио Хит» вновь, но теперь уже с уверенным настроением и с тем, что ваши приветы точно прилетят к нам, а мы точно их зачитаем. Поэтому подключайся уже сейчас, в это мгновение будем рады. Ну и, конечно, не забывай о том, что родные и близкие тоже будут безумно рады услышать все ваши сообщения, весточки и приветы. Ждем уже сейчас. Кстати, впереди у нас немного информации о погоде, так что оставайся на волне и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Самое время рассказать о погоде. В Орске плюс 21. Днем ожидается плюс 26 градусов. В городе Оренбурге сейчас плюс 21 градус. Днем до плюс 27. В Кувандыке и Медногорске плюс 20. Сейчас днем ожидается плюс 25 градусов. В Ясном плюс 20. Днем ожидается до плюс 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, который сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Водителю назначили судебный штраф в 120 тысяч рублей. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Он попросил прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. К этому моменту арчанин возместил пострадавшему материальный и моральный вред. Всего 250 тысяч рублей. В больнице Оренбурга госпитализировали 6-летнего мальчика с 30% термических ожогов тела. Отец ребенка рассказал, что в бане сын перепутал ковш горячей воды с холодной и облился кипятком. Родители самостоятельно доставили мальчика в лечебное учреждение. Региональное управление МВД проводит проверку по данному факту. На выходных госавтоинспекция проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Проверки проходят в различных регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Югру, Липецкую, Самарскую, Кировскую, Ульяновскую, Челябинскую, Вологодскую, Оренбургскую и Ростовскую области. В ГИБДД подчеркнули, что нетрезвое вождение создает угрозу для всех участников дорожного движения и призвали водителей воздерживаться от поездок после употребления алкоголя. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что, друзья, мы с вами продолжаем дарить позитив, музыку, хорошее настроение. Все это в эфире Радио Хит, так что обязательно подключайся к нам, ведь на наших студийных уже 10:05, и время летит уж как-то очень быстро. Хочется его немножечко приостановить и насладиться моментом вместе с лучшей музыкой. Впереди у нас рубрика Хит Холидей, так что делай громче и не пропусти.
1: Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Рубрика «Хит Холидей» для того, чтобы мы рассказали вам о праздниках. Сегодня 23 августа, воскресенье, и сегодня день жареной картошки, друзья, отмечается. Так что можно себе позволить эту, ну, довольно-таки жирную пищу, да, и не совсем полезную. День «Обними свою возлюбленную» — 11 лет этому празднику. Друзья, стоит воспользоваться этим моментом, особенно если ваша возлюбленная не знает о том, что она находится в таком статусе, и, быть может, пора ей об этом сообщить. День полета божьих коровок сегодня, день шишек, день пари как ветер, день недорогих авиабилетов. Ну, здесь так звучит, как будто бы далее должна быть вот реклама, да, авиабилетов именно. Также здесь день навигации по интернету сегодня отмечается, а также из праздников день крокодила, день врача, день фрикаделек, это все уже в других странах отмечается. Ну, день бисквита, здесь еще и день сэндвича, это из вкусного. А если еще и о именинах говорить, то они у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава. Мы причастны их поздравляем, двигаемся далее. Напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в Газовик.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».
2: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка-шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага.
5: Сейчас.
0: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь пришло время рассказать вам, что же интересного подготовили звезды на сегодняшний день, именно на 23 августа.
2: Овен.
1: Окружающие будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее, так что их лучше не озвучивать. Недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет очень обидно.
2: Телец.
1: Будьте готовы, вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые ваши слова и действия удивят даже вас самого.
2: Близнецы.
1: Вы склонны нещадно изнурять себя работой совершенно напрасно. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться? Устройте себе каникулы хотя бы на пару часов.
2: Рак.
1: Коль бы хороши ни были ваши намерения, вы все равно будете не так рады им, как хотелось бы. Вы попадете в волну, выбраться из которой вам не удастся. Придется терпеливо ждать, пока она схлынет сама.
2: Лев.
1: Сегодня вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кто-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это никакого внимания.
2: Дева.
1: Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты могут принести вам большую пользу с абразивом, в обозримом будущем или в необозримом.
2: Весы.
1: Ваше поведение должно соответствовать народной мудрости. Сделал дело, гуляй смело. Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью перелопачить все заново на следующий день.
2: Скорпион.
1: Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, остальные сегодня будут особенно сумасшедшими.
2: Стрелец.
1: Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущий. У вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.
2: Козерог.
1: День будет зависеть от того, как вы его начнете, сможете ли поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить, это приведет лишь к полной недееспособности.
2: Водолей.
1: Вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Не лишним будет ради такого дела одеваться понаряднее. В остальном же все будет зависеть исключительно от вашего обаяния.
2: Рыбы.
1: Движущей силой сегодняшних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Предпочтительнее первый вариант, ибо тогда вы сможете происходящее хотя бы проконтролировать. Всем знаков зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Цены всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1. Телефон.

Ой, правильные слова. Любить нужно, без любви тяжело, друзья. Конечно, но особенно, когда у тебя эта любовь взаимная, то и с человеком тоже приятно находиться. Неважно, где вы, какие у вас проблемы, вопросы и все в этом роде, обязательно все решится, ведь вы есть друг у друга. Еще лучше, когда после этой продолжения этой любви появляется еще большая дружная семья. Это, конечно, тоже прекрасно, поэтому, друзья, давайте делиться настроением. Давайте передавать привет своим семьям, своим вторым половинкам, своим родным. В общем, не скупиться на добрые слова. Им будет приятно, и уверена, что целый день будет проходить с позитивом после таких приятных сообщений. Очень ждем телеграммы Макс 8922-878-2929.

Дэн в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Дэн» всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.

газовик. Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: Австралия. 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Маркетплейс «Озон» временно не принимает поставки на склад в Оренбурге. Размещенные в логистическом центре товары будут скрыты с витрины маркетплейса, сообщила компания. Напомним, сегодня при атаке города беспилотниками обломки упали на территорию логистического комплекса «Озон». Произошло возгорание. Об этом сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Накануне на 196-м километре трассы М5 в районе поселка Красногвардеец произошла авария с участием «Лады Приуры», «Газели» и «Лады Калины». После столкновения загорелись грузовик и один из легковых автомобилей. В результате ДТП водитель «Приуры» погиб до приезда скорой. Водители и пассажиры «Калины» госпитализированы. В регионах России планируется заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Новак подчеркнул, что существующие проблемы в первую очередь затрагивают бензин. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
0: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

Всем большой привет, Настя Центр, с тобой на связи 11.05, правила, друзья, и вот мы близимся к полудню, близимся к обеду и вообще близимся к самому яркому времени, когда все проснутся, потянутся и начнут веселиться, отдыхать и наслаждаться моментом и музыкой. Так что давайте, друзья, подключайтесь к нам, делайте громче, берите своих родных и близких и не забывайте, что подарки мы в эфире Радио Хит тоже дарим.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Круглые шарики сквозь вселенные.
1: 21-103-7, код города 3537. Вот прямо сейчас нужно позвонить и выиграть два билета, ответив на вопрос про смешарики на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Так что предлагаю уже сейчас не откладывать это надолго, дозвониться и ответить на один единственный вопрос, который касается тему этого мультфильма. Тема касается, да, этого мультика. В общем, если вы смотрели хотя бы раз, уверена, что точно сможете ответить на вопрос. Ну и, естественно, забрать два билетика. Как раз-таки перед тем, как это все разыграть, очень хочется напомнить, что здесь интересного мы для вас предлагаем. Конечно, это на правах рекламы. Если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807. Есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
2: Алло, алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вас слушаю. Как вас зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, очень приятно. Алексей, смотрите, правила здесь простые. Вы у нас дозвонились. Ваша задача ответить на один вопрос, который касается смешариков мультфильма, и выбрать правильный вариант ответа. Если выигрываете, два билета достаются вам. Готовы?
2: Конечно, готов.
1: Итак, внимание, вопрос. Какая отличительная черта объединяет всех смешариков? У них одинаковый рост. Они имеют шарообразную форму или же они живут в одном доме?
2: Шарообразную форму?
1: Шарообразную форму. Конечно, аплодисменты вам, Алексей, вы молодец. Ответили быстро, просто, без раздумий даже лишних. Давайте, делитесь настроением.
2: Спасибо вам большое за настроение. Куда не выиграть. Привет всему городу. Всем хорошей погоды. Ну и мирного неба над головой.
1: Спасибо большое, Алексей. Трубочку не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как приз свой забрать. Ну, а мы, друзья, с вами продолжаем дальше двигаться по этому замечательному утру, дню, вечеру. Неважно, какое время у нас сейчас там за окном, на часах. Мы все равно продолжаем получать удовольствие, слушать самую лучшую музыку и наслаждаться моментом уже сейчас. Ну и, конечно же, не забываем передавать приветы. Они тоже очень важны и нужны. Так что оставайся с нами на лучшей волне.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисунки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка-шоу».
9: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка-шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
10: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
11: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
11: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Телефон рекламной службы 25.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полдень. Это радио. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. Авария произошла 23 августа напротив дома номер 2 по улице Комарова. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Toyota двигался со стороны улицы Добровольского в направлении улицы Гомельской. На пешеходном переходе он допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом левой стопы. Арчанка обратилась за медицинской помощью в городскую больницу. После осмотра ее отпустили домой, назначив амбулаторное лечение. Житель Оренбурга, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе на красный свет, не согласился с приговором суда. Суд установил, что это произошло из-за превышения скорости. Водитель получил условный срок и лишился права управлять транспортом. Адвокат подал апелляцию, просив прекратить дело за примирением. Об этом ранее просила и дочь погибшей женщины. Сообщается, что осужденный принял меру к заглаживанию вреда, причиненного в результате преступления, оказав материальную помощь семье потерпевшей, в том числе связанной с похоронами. Но суд оставил приговор без изменений. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Marketplace. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. А также Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет доплату за временное размещение этих поставок. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Еще на немножко останусь здесь с вами я, Настя Центр. В общем, на студийных 12.05, друзья, пробило. Так что давайте подключайтесь, делайте громче и слушайте самую лучшую музыку в эфире Радио Хит. Ну и не забывайте о приветах, поздравлениях, сообщениях, все в этом роде. Так что, конечно же, пишем, наслаждаемся моментом, музыкой и яркими эмоциями в эти выходные дни. Что может быть прекраснее? Так что двигаемся только вперед и с улыбкой на лице.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
7: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошные фидерные кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
8: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков, месте и порядке их получения.

0: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Огромнейший привет всем не спящим здесь на волне 103.7. Конечно, в 12.25 хочется, чтобы не спали уже всем. Но мы понимаем, что сегодня воскресенье, а значит, скорее всего, в субботу все могли хорошенько отдохнуть и сегодня только-только просыпаться. В любом случае, с радио хит любое дело дается намного легче. Хотите вы проснуться или заняться уже каким-то делом основательно, все это мы можем сопроводить хорошей музыкой, тем самым вдохновить вас и, конечно же, наполнить самой необходимой энергией. Кристина Бурова с тобой, напоминаю, будем вместе веселиться на волне 103.7, а чтобы ничего не пропустить, делай громче и слушай внимательно наш эфир. Впереди много интересной информации и, конечно же, интересных хороших розыгрышей.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
3: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple. Взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык! Ау!
7: Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен!
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
13: Взгляни на мир другим углом.
14: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

что бы ни говорили ведущие в эфире Радио Хит, конечно, приятнее будет получить еще и какие-то славные сообщения от родных и близких людей. Это всегда поднимает настроение и, конечно же, помогает работать и выполнять то, что необходимо, потому что заряжаешься энергией, которую родные и близкие тебе посылают. Но не всегда нужно ожидать их сообщения первым. Иногда нужно написать и самому, тем более, если хочется с ним увидеться, встретиться или просто порадовать этих людей за то, что они существуют в вашей жизни. Вы все это можете сделать в том числе и у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набирайте номер 8-922-878-2929 и пишите самое важное и нужное, по вашему мнению. Ну а мы, конечно, не оставляем все это в нашей предложке. Мы все сообщаем, показываем на нашем канале «Смотри радио» и делаем все, чтобы это сообщение дошло до того, до кого должно дойти. В общем, за вами сообщение, за нами сообщить. Действуйте прямо сейчас, никого не ждите. А мы пока украсим ваши действия хорошей музыкой. Винтаж Малахит впереди встречаем. Смотри.

0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки – бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью, а также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министерство обороны России ликвидировало 6 вражеских беспилотников над Оренбургской областью 23 августа. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. 2 промышленных объекта подверглись атаке, в том числе логистический центр «Озон». К счастью, никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям сотрудников эвакуация прошла без задержек. В настоящее время центр компании приостановил свою деятельность в регионе и не принимает новые заказы. В Оренбургской области составили более 250 протоколов за незаконную охоту. Общая сумма наложенных штрафов превысила 198 тысяч рублей. Ведомство напоминает, что последствия для нарушителей могут быть куда серьезнее денежных взысканий. Самовольный отстрел копытных, пушных зверей и птиц, а также охота вне установленных сроков или с использованием запрещенных орудий могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Федорова на Радио Хит.
1: Продвигаемся в новый час в приятной компании Радио Хит 13.05 на Урале, и мы уже готовы к этому дню на все 100%. Да, если вы просыпались с Настей Центром, непременно она вам рассказала и гороскоп, и чего ожидать от этого дня касаемо праздников, что можно сегодня отметить. Хотя, конечно, в течение этого дня я вам непременно все повторю. Ну а гороскоп, кстати говоря, вы можете посмотреть прямо сейчас, открыв наш портал, точнее не портал, а нашей группы «Смотри радио» ВКонтакте, Телеграме и Макс. Если вдруг любопытно, открывайте непременно, смотрите, что вам сегодня загадали звезды. Ну и, конечно, реализуйте свои самые заветные мечты и планы вместе с хорошей музыкальной подборкой, чтобы было приятнее и веселее. Tokyo Hotel, California Night, далее следом Hi-Fi, седьмой лепесток, а дальше узнайте сами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
3: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект.

на трогательную историю наткнулась на просторах интернета, и, конечно же, с вами я ей не могу не поделиться. А в общем, в чем суть? В Китае российский фигурист не мог сфотографироваться с флагом, и другие дети убрали свои, чтобы поддержать его. 16-летний Лев Лазарев выиграл этап юниорского гран-при в Китае, но когда дело дошло до совместного фото призеров, он единственный остался без флага. Увидев это, новозеландец Ли Янхау и японец Дайя Абихара, занявшие второе и третье места, тоже убрали свои флаги. Ну и какой же тут мотив, какова мораль? Это то, что в любой ситуации, несмотря ни на что, нужно оставаться людьми, и это нам показывают. Такие же люди, вне зависимости от того, из какой они страны, это, конечно, здорово. Оставайтесь человеками, и вы, как говорится. Ну а мы сделаем все, чтобы ваша жизнь человеческая прошла в максимально ярких красках, с максимально хорошей музыкой.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радиохит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радиохит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.

Не забываю вам напоминать о наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». Да, я уже успела за эфир сказать о них немножечко, что там можно найти гороскоп как минимум. Но помимо гороскопа там находится любая наша рубрика. Также мы там сообщаем заранее о всех событиях, о всех гостях, которых вы можете увидеть здесь, в эфире «Радио Хит». И мне кажется, это тоже большущий плюсик, потому что, возможно, здесь может появиться кто-то, кто будет вам интересен, или ожидаться подарки, которые вы захотите забрать. Да, обо всем заранее мы всегда пишем именно там. Так что, чтобы быть в курсе, раз уж вы нас слушаете, непременно туда зайдите и подпишитесь. Ну и обычные видео о нашей родиной жизни, о наших смешных моментах мы также там выкладываем, чтобы вы тоже улыбнулись. Так что непременно реагируйте, если вам нравится. Ну а мы постараемся дарить вам больше контента, который вам по душе, вместе с хорошей музыкой. Nirvana, Smells Like Teen Spirit впереди. Далее Holy Flame Tan. Ну а потом небольшая рекламная пауза.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Чтоб в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтоб бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с высокими зарплатами. Исследование подготовили РИА Новости. По данным рейтинга, в Оренбурге 23% работников получают зарплату выше средней по России. В 2026 году этот показатель составляет около 108 тысяч рублей в месяц. Гораздо меньше тех, чьи доходы превышают сразу две средние российские зарплаты, то есть примерно 216 тысяч рублей. В Оренбургской области таких работников насчитали 3,7%. В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи. В Японии 48-летний мужчина оставил 7-летнего сына одного на горе Фудзи и продолжил восхождение со старшим ребенком, пишет Guardian. Спустя некоторое время ребенка заметил работник горного приюта. Он отвел мальчика в укрытие и вызвал полицию. Правоохранители связались с отцом, когда тот находился в 3 часах пути от места, где остался сын, и потребовали немедленно вернуться. После его соединения с ребенком мужчине сделали выговор. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей и вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Открываем новый час. Как всегда, вместе помогли нам с этим Мадонна и Сабрина Карпентер. Их трек Bring Your Love. И учитывая то, что сегодня вообще-то свободный день, вы можете позволить принести свою любовь абсолютно всем, кому хочется ее подарить. Возможно, кому-то хочется отправиться в гости, или если нет возможности, просто написать или позвонить, подарив улыбку человеку, которому хочется это сделать. Да и, в принципе, знаете, гулять полезно. Погода сегодня, в принципе, нас уж точно не зажарит и не заморозит. Так что пока есть такая возможность, непременно нужно ей пользоваться. Ну и брать с собой, конечно же, радиохит для хорошего настроения и приятного сопровождения. Зофиан Заум, Адизем, Роберт Майлз, Худи, Адалия, следом Артур Пирожков, Плач. А потом узнайте сами, слушайте внимательно, делайте громче.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
6: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
7: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии», «Жилен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Ожидаем этого события непременно. Это будет невероятно весело и, главное, приятно для каждого, потому что подарки и партнер, как вы видите, очень даже хорошие. Но это все вы узнаете сами, посмотрите и послушаете. Самое главное, что следить за эфиром и продолжать наслаждаться музыкой здесь на Радио Хит.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

напоминаю вам о том, что можно пополнить банк наших сообщений любым своим посланием, с любым посылом. Извиниться, поздравить кого-то за что-то, просто передать привет или рассказать, как проходит ваш день. Все это вы можете также у нас в эфире Радио Хит сделать. И для этого нужно не так много времени, много усилий. Вы лишь открываете наш портал smotri.radio или набираете номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну а дальше сердце вам подскажет самостоятельно, что вам нужно писать и как. Ну а мы, конечно же, все передаем и на нашем канале Смотри Радио непременно показываем. Кстати говоря, показываем долго, так что это сообщение точно должны будут заметить те, кому вы пишете, если вдруг кого-то захочется порадовать. В общем, мой посыл вам понятен. Пишите, если хотите кого-то порадовать или себя в том числе, ведь это будет приятно для двоих сторон. Ну а мы продолжим вас вдохновлять не менее романтичной музыкой. Holiday Boy, ты не хотела. Далее, следом грибы, тает лед. Встречаем. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет, город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды.

0: Адреса магазинов: Народный, Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, который сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Водителю назначили судебный штраф в 120 тысяч рублей. В суде водитель полностью признал вину и раскаялся. Он попросил прекратить уголовное дело и назначить ему судебный штраф. К этому моменту арчанин возместил пострадавшему материальный и моральный вред всего 250 тысяч рублей. В больницу Оренбурга госпитализировали 6-летнего мальчика с 30% термического ожога тела. Отец ребенка рассказал, что в бане сын перепутал ковш горячей воды с холодной и облился кипятком. Родители самостоятельно доставили мальчика в лечебное учреждение. Региональное управление МВД проводит проверку по данному факту. Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание могут существенно ускорять процессы старения и сокращать период активной жизни после 50-60 лет. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, сложно выделить единственный наиболее опасный фактор. Вредные привычки и особенности образа жизни часто усиливают негативное воздействие друг на друга. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Кстати говоря, мне кажется, эта песня очень подходит под вайп в воскресенье. Как правило, у нас пятница, максимально веселый день, суббота тоже не работа. А вот в воскресенье мы от этой неработы как раз-таки отдыхаем, и это здорово. Ну и самое главное, ваше желание, конечно. Если хочется, можно активничать и в воскресенье, и в понедельник, и сколько вам угодно, если позволяют, конечно, возможности. Ну а если хочется отдохнуть, также можно расслабиться здесь, в приятной компании «Радио Хит». Мы готовы делать все, что вам нужно, и подходящую музыку тоже подбирать. Леди Гага и Дайя Чиранова, и далее, следом Ева Польна, а «Я тебя тоже нет». Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, сегодня 23 августа, и, собственно, вопрос уже поставили. Что было в этот день и что можно отметить? В этот день – день разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Этому событию 83 года. Также день жареной картошки, можно сегодня и полакомиться. День «Обними свою возлюбленную». Это в обязательном порядке нужно непременно сделать, и не только сегодня, но сегодня обязательно. День полета божьих коровок, день шишек, день «Пари как ветер». День недорогих авиабилетов и Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Еще сегодня день бодибилдинга, день навигации по интернету и день интернафта. 35 лет событию, юбилей. День также Международный слепых собак и день кукурузы в масле. Еще есть Международный день хэштегов. И, в общем-то, на этом праздники заканчиваются в России. Но в мире, конечно, не заканчиваются. День крокодила в Мексике, день врача в Иране, день, не знаю, что это за слово, давайте пропустим, день фрикаделек во Швеции. Вот это можно сказать. День работников государственной статистики в Беларуси. Слушай, событию лет. День освобождения от фашистской оккупации Румынии. День бисквита в США. Да, опять праздники с едой. День кубинского сэндвича. Да, знаем, откуда праздник. Конечно, тоже из США. Ну и на этом интересное все заканчивается. Всех причастных, конечно, с праздниками поздравляем. Ну и еще поздравляем всех причастных к именинам. Именины сегодня у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава. Продолжим праздновать эти события здесь вместе с музыкой на радио Хит, а информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка-шоу».
8: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка-шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
9: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
10: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио.
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй

одной статистикой с вами решила поделиться. Она от Google. Там, значит, искали самые популярные эмодзи. Да, и таким я буду делиться с вами в эфире. А почему бы и нет? Ну и как вы думаете, какой-то? Нет, это не смех, не классический, не убивающийся смех, когда уж переворачивается смайлик. И ничто другое. Ни сердечки, ни разбитые сердечки. Это смайлик плача. Да, видимо, у нас народ стал более депрессивным, чем обычно, потому что теперь статистика именно такая. Он обошел всю классику, которая имеется, хотя, как правило, знаете, мне кажется, больше смайликов все-таки отправляют смеющихся, но, видимо, народу плачевого у нас тоже достаточно. В общем, дорогие друзья, главное, чтобы в вашем арсенале этот смайлик не преобладал, и вы больше обращали внимание на положительные эмоции, нежели на отрицательные. Ну, а радиохит делает все, чтобы так и было. Музыка подходящая у нас всегда имеется. Включайте, слушайте, наслаждайтесь, пойте и танцуйте, если хочется. Она, кстати, залетает в эфир. Airphones Prime Sex Crime. Далее встречаем.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
4: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Петербург».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Железо-Жо! Рим! Железо-Жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Самое время поделиться вашими сообщениями, которые вы оставили здесь, на просторах Радио Хит, написал некий ангел. Привет, арчане, хорошего, яркого, светлого дня. Вам всем от души пожелаю, пусть ангелы бережно путь ваш хранят повсюду, пусть сопровождают улыбок, успехов, любви, тепла, удачи, веселья, везения. И пусть удаются вам все дела, пусть будет на 5 настроения. Благодарствуем, ангел, поднимать настроение как никогда. Ну и, конечно, стих очень хороший, в принципе, очень хорошо сочетается. Продолжайте радовать нас прекрасными такими произведениями. Дальше написала Наталья. Привет, Рембуржья. Пусть сегодняшний день будет наполнен солнечным светом, искренними улыбками и ощущением, что все идет как надо. Желаю легкости в делах, отличного настроения и приятных неожиданностей. Вам, Наталья, также спасибо. Пожелания встречные отправляются и к вам. Ну и, конечно же, отличного времяпровождения сегодня, чтобы все ваши ожидания исполнились наилучшим образом. Ну и дальше написал также Евгений. Всем привет, Ирине, Галине и Сергею. Ирина, Галина, Сергей, Евгений, вам огромнейший привет от Радио Хит. Ну и, конечно же, хорошего отдыха, если отдыхаете все вместе. Ну а вы, дорогие друзья, тоже вдохновляйтесь, пишите что-нибудь интересное, а мы непременно зачитаем здесь, в эфире Радио Хит, когда вы отправите сообщение на портале smotri.radio.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Краешечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 25, вечером ожидается плюс 21, этой ночью плюс 16 градусов. В Ясном данную минуту плюс 24, а вечером температура опустится до плюс 27, этой ночью до плюс 12. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент. Вечером на столбе термометра опустится до плюс 18, ночью до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 25, вечером плюс 22, ночью плюс 15 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Адамовский районный суд заменил осужденные за кражу золотого кольца обязательной работы на 34 дня лишения свободы за злостное уклонение. В июне 26 года ей назначили 300 часов обязательных работ, но она не отработала ни одного. Женщина объяснила это болезнью, алкоголизмом. Суд признал ее вину и заменил неотбытый срок на лишение свободы. Накануне на 196-м километре трассы М5 в районе поселка Красногвардеец произошла авария с участием «Лады Приуры», «Газели» и «Лады Калины». После столкновения загорелись грузовик и один из легковых автомобилей. В результате ДТП водитель «Приуры» погиб до приезда скорой. Водитель и пассажир «Калины» госпитализированы. В регионах России планируется заключать соглашение о ценах на топливо с независимыми автозаправочными станциями. При этом Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба будут подписывать аналогичные договоренности с малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько российских НПЗ недавно завершили ремонтные работы и уже начали наращивать поставки топлива на внутренний рынок. Новак подчеркнул, что существующие проблемы в первую очередь затрагивают бензин. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Очередной час проводим с вами вместе. Начали. Вот она, радиоведущая. Да, и такое тоже бывает. Все мы люди вообще-то. Начали мы его с новостями от Виталия Морозова. Самое важное к этому часу узнали, а теперь можно опять расслабиться и ни о чем не думать. А почему бы и нет? Сегодня выходной, можно себе позволить, тем более мозги за рабочую неделю еще успеют как следует поработать. А сейчас нужно им позволить немножко попрокрастинировать, немножко отдохнуть и насладиться этой замечательной жизнью, которая у нас всего лишь одна, я напомню. Возможно, эти мысли помогут вам составить планы на ближайший день или уже вечер, как-никак он через час. Ну, а мы, конечно, готовы сопроводить вас еще и хорошей музыкой, которая подарит вам много-много-много энергии. Арка Пуншел и Невера, Generation Love. Далее, следом звери, все, что тебя касается. А дальше принимайте решение сами, что послушать.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне. Красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
4: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
5: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит» 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды Clear Line 20 листов 35 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
6: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
7: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

наткнулась на интересные видео в своей ленте, решила с вами ими поделиться. В общем-то, видимо, планируется новый тренд в социальных сетях, и суть его в том, что нужно вспомнить, на что ты потратил все свои деньги. Да, знаете, бывает такое, когда на счету почти ничего не осталось, и начинаешь думать, на что же ты тратил свои деньги, которые тебе могли бы пригодиться. А вот и вещь, которую купила, все-таки не пригодилась, и можно было ее не покупать. Понятно, что там есть фастфуд, кола, но также там есть разнообразные странные вещи, которые покупаются, потому что это прикольно, и в итоге просто пылятся дома, потому что, ну, прикол, да, весело в моменте, а потом думаешь, все-таки, почему ты деньги потратил. Я решила тоже задуматься над этим, думаю, вам также интересно подумать, на что же вы потратили свои деньги. Знаете, это своеобразная финансовая грамотность, но мне кажется, она закончится ровным счетом тогда, когда появятся деньги, и опять увидишь какую-то веселую безделушку. Да, мы можем быть такие, можем себе это позволить. Ну и самое главное, развлекаться продолжаем под музыку на Радио Хит.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

И, в принципе, естественно, если домой не хочется, особенно если выходные, особенно если погода на улице прекрасная. Да, опять призываем вас отправиться на прогулку, если вдруг вы свободны или еще не там, потому что, знаете ли, летние моменты скоро подойдут к концу, будет слякоть, дождь, грязь, не каждому это нравится, а сейчас, в принципе, все спокойно, грязными вы с улицы не вернетесь, замерзшими или запарившимися в том числе. Так что еще раз напоминаю, что самое время взять свою семью, своих друзей и непременно куда-нибудь выбраться, если вдруг еще остаются на это время, никакими делами вы еще не заняты. Ну а позвать их или передать особые приветы родным и близким, которые далеко, вы можете все так же у нас в эфире Радио Хит. Для этого открывайте наш портал smotri.radio, либо наш номер 8922-878-2929, а там уже пишите нам в Максе или Телеграме, где удобно писать, принимать решение вам, что написать в том числе. Ну а мы все сообщим в конце следующего часа.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
5: Вот это «Подушка шоу».

0: неподъемная. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
3: Час 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут? Этим

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Министерство обороны России ликвидировало 6 вражеских беспилотников над Оренбургской областью 23 августа. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. 2 промышленных объекта подверглись атаке, в том числе логистический центр «Озон». К счастью, никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям сотрудников эвакуация прошла без задержек. В настоящее время центр компании приостановил свою деятельность в регионе и не принимает новые заказы. В Оренбургской области составили более 250 протоколов за незаконную охоту. Общая сумма наложенных штрафов превысила 198 тысяч рублей. Ведомство напоминает, что последствия для нарушителей могут быть куда серьезнее денежных взысканий. Самовольный отстрел копытных, пушных зверей и птиц, а также охота вне установленных сроков или с использованием запрещенных орудий могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что крупные российские нефтяные компании не собираются производить топливо низкого экологического класса К2, К3 и К4, соответствующие стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4. По его словам, такие компании ориентируются на выпуск бензина класса Евро-5. Сейчас доля топлива низких классов на российском рынке составляет менее 10% и остается незначительной. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама.
5: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Кристина Бурова вновь с вами на связи здесь, на волне 103.7. И я вам уже говорю, добрый вечер. С удовольствием или не с удовольствием, я уж не знаю. Это не будний день. Возможно, у вас какие-то важные планы на вечер. А быть может, вечер, наоборот, напоминание о том, что в скором времени понедельника придется выйти на работу. Что бы ни произошло, как бы вы ни воспринимали вечер воскресный этот, конечно, мы сделаем все, чтобы это было в наилучшем виде. И чтобы вы ни о чем и не думали плохом, не огорчались, и скорее думали о том, как потратить, прекрасно провести этот замечательный промежуток времени, чтобы как следует подготовиться к новой неделе. Возможно, планы вы уже простроили. Если нет, мы вам поможем. Расскажем в ближайшее время, какие праздники можно отметить именно сегодня. Ну, а вы пока подумайте, с кем отмечать. Пока думайте, кстати, музыку нашу тоже послушайте. И Маршмеллоу, Португал Вэмэн, Фоникс, Далее, Слитэм, Файв Ста Фэмили. Зачем? Потом вернусь к вам обратно.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Да-да, напоминаю, сегодня 23 августа, если вдруг вы еще не смотрели на календарь, и мы прямо сейчас узнаем, что можно отметить именно в эту дату. Сегодня день разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, 83 года событию. Также день жареной картошки, вот и придумали, что приготовить себе на ужин, и день обними свою возлюбленную, также непременно так и поступите. День почета божьих коровок, день шишек, день пари как ветер, день недорогих авиабилетов, день бодибилдинга, международный день слепых собак, также день навигации по интернету или день интернафта и день кукурузы в масле, а также международный день хэштегов. Это все празднуется в России 23 августа. Также мы можем отметить благодаря другим странам следующие праздники. День крокодила в Мексике, день врача в Иране, день фрикаделек в Швеции. Да, праздник про еду и даже не в США. Удивились, я тоже. День работника государственной статистики в Беларуси. День государственного флага есть у нас в ряде некоторых стран. День бисквита. Где же, конечно, в США. День кубинского сэндвича тоже в США. Вот, а то мы подумали, где же у нас праздники с едой. Ну и также есть у нас именинники в эту дату, как и в любую другую. Именины у Лаврентия, Романа, Афанасия и Вячеслава. Всех причастных поздравляем и с именинами, и с праздниками. И праздновать будем также в приятной компании «Радио Хит». Информация предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг». Первый этаж, где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в точке на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные, стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Да-да-да-да. Победитель может получить прямо сейчас два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Прямо сейчас вы можете лишь дозвониться и забрать эти билеты для своих или не своих детей. 21-137, код города 3537. Мы ждем ваших звонков и желающих забрать данный подарок. Напоминаю, это не просмотр фильма. Это целая VR-игра, где ваш ребенок или ваши дети, два билета как-никак, могут оказаться в целом мире смешариков. В самом мультике получается. В общем, мы ждем звонков, ждем того, кому эти билеты пригодятся. Еще раз 21-137, код города 3537. Невероятное событие, ваши дети этого еще не видели. И вы можете прямо сейчас забрать подарок для них, чтобы это все дело исправить. Пока что желающих нет, вы можете не бояться звонить. Еще раз напоминаю, 21-137, код города 3537. Ну что ж, дорогие друзья, мы ждем того, кому пригодятся эти билеты. Так, давайте, мы ждем. Неужто все заняты, даже если заняты? Ну, в любом случае, слышат же меня некоторые люди. Есть племянники, есть внуки, есть дети, есть братья и сестры, и вы можете их порадовать. Да что ж такое? Оп, вот, сказала правильно, видимо, не только для своих детей разыгрываем подарки. Давайте принимать звонки. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Агата.
1: Очень приятно, Агата. Вам сколько лет?
2: Мне 11.
1: Замечательно. Ну что ж, Агата, вы готовы сыграть в игру? Для себя билеты выигрываете, да?
2: Да.
1: Отлично. Смешариков смотрели?
2: Да.
1: Ну и хорошо. Давайте попробуем ответить на вопрос. Слушайте внимательно меня, Агата. Так, какая серия пин-кода состоит из трех частей и не содержит научной вставки в финале? День Биби, бортовой дневник или второе солнце? Агат, вы можете назвать циферку от 1 до 3, и, возможно, вы угадаете верный вариант ответа.
2: 3.
1: Так, 3. Вы точно уверены в этом?
2: Да.
1: Ну вот, к несчастью, Агата, это не третий вариант. Но вы большая молодец, что дозвонились. Обязательно билеты еще сможете выиграть. А пока что даем вам возможность передать привет и всем, кому хочется.
2: Я хочу передать привет своей маме, братику, сестренке.
1: Отлично.
2: Бабушке и дедушке.
1: Замечательно. Спасибо большое вам, Агата, за игру. Будем надеяться, что приз вы также заберете. А пока что я напоминаю номер 21-103-7, код города 3537. Мы ждем того, кто заберет билет. Один вариант ответа отлетел. Осталось еще два. Итак, неужто никто не хочет забрать приз? Давайте, дети, подталкивайте своих родителей. Звоните к нам, забирайте билеты. Мы ждем 21-103-7, код города 3537. Вот так вот, вот так вот. А вот полетели звоночки, замечательно. Видимо, задержка эфир передается. Отвечаем, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вас как зовут?
3: Кирилл.
1: Очень приятно, Кирилл. Рассказывайте, кому отправится подарок?
3: Ну, семье, сестре.
1: Отлично. Замечательно. Ну что ж, смешариков вы смотрели, я так понимаю, да?
3: 50 на 50.
1: Вот 50 на 50? Вопрос слышали, да, или мне повторить?
3: Да, слышал. Я думаю, ответ 2.
1: Это точный ответ? Или еще подумаете? Я всегда так спрашиваю, если что.
3: Точно.
1: Ну тогда проверяем. Да, да, да, да. Кирилл, поздравляем. Вы забираете два билета на VR-просмотр VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Благодаря тому, что ответили верно на этот вопрос. Ну и, конечно, вам предоставляем возможность еще кого-нибудь здесь в эфире своими словами порадовать.
3: Да, я бы хотел передать привет всему Оренбуржью и городу Орску.
1: Замечательно. Ну что ж, спасибо за игру. Оставайтесь с нами на линии. За эфиром расскажу, как забрать ваш приз. На правах рекламы сообщаю же следующее. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай эфир «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Категория 6+. Смешарики.

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. О, Афина.
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+. Телефон рекламы.

Сейчас расставаться в плане уезжать на дальние расстояния намного проще. У нас существует интернет-коммуникации. Мы можем написать в любое время, и сообщение прилетит практически моментально. И, конечно, за это большое спасибо людям, которые это придумали. Ну и, конечно, не пользоваться такими замечательными вещами иногда будет очень и очень даже плохо. Нет, я не говорю про то, что вообще кто-то этим не пользуется, понятно. Мы все работаем, у всех есть какие-то дела, связанные с мессенджерами. Да даже если нет, мы общаемся чаще всего там. Но нужно пользоваться другой возможностью. Если вдруг человек от вас далеко, и вы хотите его порадовать, не забывайте о таком прекрасном создании, как интернет, и пользуйтесь им, чтобы поднять настроение, пускай на расстоянии, но также очень даже помочь человеку, который от вас далеко. Вы можете это сделать у нас в эфире Радио Хит. Открывайте наш портал smotri.radio и пишите все самое приятное, а мы даем послушать и показываем на нашем канале Смотри Радио. Действуйте!

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 24, вечером ожидается плюс 21, ночью плюс 16 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, вечером температура опустится до плюс 20, ночью до плюс 12. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 18, ночью до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 26, вечером плюс 22, ночью плюс 15 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Радио.
1: Если нас сейчас ослушаете, уже знаете, как все устроено. Мой рабочий день потихонечку подходит к концу, и я скажу вам даже больше, начинается интересная часть. На протяжении часа с 18.00 до 19.00 вас ожидает хит-мьюзик-чарт от Макса Мочалова, где собраны самые любимые треки наших радиосмотрителей. Целую неделю вы голосовали, и теперь можете услышать, какие же в итоге у нас получились самые любимые песни среди наших радиосмотрителей. В общем, это все любопытно, и по-любому вам должны эти треки понравиться. Это же самые излюбленные вами песни. Ну, а я с вами попрощаюсь. На протяжении всего дня была, веселилась. Теперь веселитесь вместе с Максом Мочаловым. Пока-пока!

Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургская область заняла 39-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с высокими зарплатами. Исследование подготовили РИА Новости. По данным рейтинга, в Оренбурге 23% работников получают зарплату выше средней по России. В 2026 году этот показатель составляет около 108 тысяч рублей в месяц. Гораздо меньше тех, чьи доходы превышают сразу две средние российские зарплаты, то есть примерно 216 тысяч рублей. В Оренбургской области таких работников насчитали 3,7%. В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи. В Японии 48-летний мужчина оставил 7-летнего сына одного на горе Фудзи и продолжил восхождение со старшим ребенком, пишет Guardian. Спустя некоторое время ребенка заметил работник горного приюта. Он отвел мальчика в укрытие и вызвал полицию. Правоохранители связались с отцом, когда тот находился в 3 часах пути от места, где остался сын, и потребовали немедленно вернуться. После воссоединения с ребенком мужчине сделали выговор. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей и вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
1: Чарт.
0: И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
2: Привет всем, кто на волне. С вами Макс Мачалов, и мы продолжаем делать август горячим. Помогает нам с этим 20 лучших треков недели, которые мы выбирали на портале smotri.radio и на сайте orsk.ru. И мы сделаем все возможное, чтобы как можно дольше не отпускать лето. И как всегда, лучшим саундтреком для этого станут ваши любимые треки. Но сначала давайте-ка вспомним, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Третье место занимал Divyak и Slow Down.

0: Hit Music Chart.
1: Ну а теперь посмотрим, что изменилось в этот раз. Открывает нашу двадцатку Мизмо, трек Hello.
2: 20-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что мы слушали новинку от Bebe Rexha и David Guetta, Sad Girls. И что самое интересное, песня-то совсем не грустная, хоть и рассказывает нам про грустную девчонку. Даже наоборот, это история о том, как даже после неудач можно выйти на танцпол и зажигать, и жить дальше. David Guetta такие вещи умеет делать, за что ему огромное спасибо. Мы же сделаем этот день не только лучше, но еще и добавим в нее легкой дикости. И поможет нам Альберт Брайт и его трек Wild.
2: 18 место.

0: Music Chart.
1: Магнетизм в чистом виде от Баузы притягивает слушателей уже 10-ю неделю подряд и, уверен, продолжит поднимать выше и выше в нашем топе, где на 16-й строчке у нас Ибон и его Hollow.
0: 16-е место.

0: Music Chart.
1: Спасибо Джону Саммиту, Девуалту и Джули Кранч. Трек Shades of Blue мы слушали только что. Ну а теперь давайте-ка немножечко прервемся и после рекламы вернемся.
2: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.

0: Закатлани в газовик.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Честный день, здесь раз в море, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260 без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие восточные Оренбуржье.
5: Это Hit Music Chart.
6: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
7: В эфире Макс Мочалов и лучшие треки недели по версии телеслушателей «Смотри радио». Так что не стесняемся и делаем громче, чтобы сделать выходные ярче. Нам с этим точно поможет Алок, Зеба и Portugal The Man. Трек «Dive into the Ocean» идеально подойдет для августа. Мы же закрываем уже глаза, делаем громче и пытаемся услышать шум волн.
5: 14 место.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире были Temper City и их Self-Aware. И в моменте я полностью согласен с посылом трека. Ведь понимать себя — это очень и очень важно. Вы понимаете, чего хотите от выходных? Если да, то вперед, творите, веселиться. И нам с этим точно помогут Bob Sinclair и Keyser с треком I Can Wait.
0: 12 место.

0: Hit Music Chart.
1: На 11-й позиции у нас были Кельвин Хэррис и Джази с треком Satisfy. Кельвин давно научился делать музыку, которая автоматически сделает лучше любой день. И этот трек не исключение. Но мы только наполовину пути. И десятку лучших у нас открывает Оливер Хенгрис, Крайдер и The Young Funk. И их Эйю.
2: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Джоэл Кори и трек Whisper. Мы же вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг восточного Оренбуржья.
6: Хит Мьюзик Чарт.
7: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
8: Наши зажигательные выходные набирают скорость и мчат нас вперед. И в таком бешеном ритме кому-то приходится сойти на полпути. И на этой неделе не повезло Бирвульф. Ее Феникс улетел.
9: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь в Феникс.
8: Также выбывает

0: Это банк, Айсгер Герта и Зиверт.
1: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс
2: моя дама бьет туз. Поднимаю санрайз, шлю в Питер салют.
0: Ну и неожиданное стечение обстоятельств. На прошлой неделе они были номером один, а в этот раз даже в двадцатку лучших не попали. Я говорю про группу «Серебро» и «Смотри, но меня не трогай».
3: Чарт.
0: Им говорим спасибо за отличную компанию в нашем эфире. Мы же двигаемся вверх. На восьмом месте у нас Алок и Иллениум с треком «To the Moon».
3: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была Зиверт и ее «Газ». В этот раз она слегка сбавила на поворотах и вылетела из тройки лучших, опустившись на 7-е место. Если вас это не устраивает, газуйте голосовать. Залетайте в наш раздел на портале smotry.radio, пока мы слушаем Анорта и 54 Ultra. Трек «Talk to Me» на 6-м месте.
2: 6-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Жаркий свежак от Gazes Brothers, Santa Lucia, врывается в наш топ и сразу захватывает пятую строчку. Братья снова слепили хит из того, что было на языке, и немного позаимствовали у великих. Но трек заходит, и народ готов танцевать бедрами до самого утра. Мы же танцуем вместе с теми, кто уже давно в нашем топе и не раз был на вершине. Но, увы, сегодня Алок и Khalid с треком Diving to Me лишь на 4-м месте.
2: 4-е место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, впереди ждет нас тройка лучших, но сначала рекламная интеграция в эфире.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всех.

0: жизнь. Подробности на смотри.радио. Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
1: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
2: Ну что же, вот мы и на вершине, где всегда жарко. И сегодня мы откроем нашу тройку лучших вместе с Эйв. Наши слушатели распробовали трек «Meet Me to the Dark» и вновь вернули его на вершину. Целых две недели прошло. Уверен, в этот раз он задержится здесь подольше.
0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Третье место.

0: Music Chart.
1: Похоже, слушатели по-прежнему готовы встречаться с этим треком снова и снова. На второй строчке у нас трек, который неделю назад был третьим и сегодня пошел в гору. Иронично, что песня с призывом замедлиться сама продолжает набирать эту самую скорость. Ловите, Девак в эфире с треком Slow Down.
2: Hit Music Chart.
0: Второе место.

0: Hit Music Chart.
1: Под конец лета вообще неудивительно, что на вершину нашего топа взлетает трек, который прославляет солнце. А вот и вы вместе с нами делайте громче и радуйтесь лету. А Hugel, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun нам точно помогут.
0: Hit Music Chart.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: С вами был Макс Мочалов. Наслаждайтесь последними неделями лета, собирайте яркие моменты и обязательно берите с собой хорошую музыку. Скоро услышимся. Пока.
2: 20 лучших треков, покорившие восточные Оренбуржье.
0: Это Hit Music Chart.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: что, мои хорошие, скучали? Женя Куликов уже здесь, поэтому давайте-ка будем зажигать по полной. Воскресенье вечер будет наш музыкальный и, конечно же, интересный. Ну, и, конечно же, не забывайте, что в этом часе расскажу про гороскоп на завтра, на 24 августа. Поэтому никуда не расходимся, мы начинаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазин.

0: на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47. 47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка-шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.

0: Дзинь-дзинь, гороскоп уже подоспел на завтра, на 24 августа. Готовы слушать? Давайте, поехали.
1: Овен.
0: Так, вот так.
2: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну а вот теперь готовы? Погнали!
1: Овен.
0: Итак, Овны, завтра вы сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.
1: Телец.
0: Ваша сила растет. Завтра все будет подчиняться вашему слову, а что-то, возможно, и взгляду.
1: Близнецы.
0: Жажда чего-то нового, интересного должна быть удовлетворена. Причем, тем скорее, тем лучше.
1: Рак.
0: Итак, согласитесь на компромиссное решение. Вы завтра выиграете от этого больше, чем проиграете.
1: Лев.
0: Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
1: Дева.
0: Если для достижения цели, которую вы так как бы хотите, требуется немного риска, завтра вы сможете на него решиться.
1: Весы.
0: Завтра вам, возможно, придется исправлять ошибку, которую допустил кто-то другой. Неприятное занятие, но отказываться от него нельзя, иначе это станет вашей ошибкой.
1: Скорпион.
0: Итак, завтра лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам.
1: Стрелец.
0: Итак, стрельцы, потребности семейства выйдут завтра на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
1: Козерог.
0: Итак, завтра вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему.
1: Водолей.
0: Итак, окружающих хлебом не корми, дай повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут.
1: Рыбы.
0: Итак, зачем ждать, пока слава придет к вам сама? А так можно просидеть дома довольно долго. Жаждете известности? Выходите ей на перехват. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 20.

0: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
1: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
3: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
4: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
8: Ау! Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен! Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы! Спеши жарить с Желен!
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы

Считайте себя самым умным среди друзей и знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13.00 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Самое слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника, стань самым сильным звеном и забери подарок категории 16+. На правах рекламы партнер мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас», салон цифровой печати «Пиксель». Смотри, радио превращается в интеллектуальную баталию, в арену, да? Мы запускаем игру «Слабое звено». Будет классно, будет умно, будет много подарков. Это классно. Ну а дальше «Guys of Brothers», «Санта-Лючи», друзья, потом «Елка проще», ну а потом «Наркотик Траст», «I like it».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота, чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Далее 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт. Безалкогольное пенное очень полезно после тренировки. Оно содержит витамин группы В, кремний, бета-глюконаты и натрий, которые организм теряет вместе с потом во время занятий спортом. Вот так вот. Вот с этой вот новостью влетаем в новый час, друзья. Погнали. Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Лап.

0: что, мои хорошие, вот хотелось бы передать привет Валентину. Валентин говорит: привет, Куликов, передай привет моим друзьям Анастасии, также Сереге, моему брату, и Виктору Сергеевичу. В общем, это, говорит, моему отцу. Вот так вот. Все сообщения как бы зачитал, друзья, поэтому давайте-ка вместе проводить это вечернее воскресенье вместе, поэтому под хорошую музыку, под отличные приветы и вообще под хорошее настроение.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
9: Так, никакого искусственного интеллекта.
10: Только живые ведущие.
11: Юмор, общение и подарки.
12: Вот это «Подушка Шоу».
13: Безбашенный Дима.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, смешарики сквозь вселенные. Да, прямо сейчас у меня есть, что есть, конечно же, два билета на закрытый кинопоказ и, конечно же, на саму игру VR-игру смешарики сквозь вселенные. Вот и презентация VR-игры смешарики сквозь вселенные от VR-арены «Другие миры». Прямо сейчас вот кто-то до меня дозвонился. Здрасте. Алло. Алло, здрасте. Алло. Так, ладно. Звоните 21-137, код города 3537. Если кто дозвонится, ответит на легкий очень вопрос. Выиграет два билета. Давайте спросим, кто же до нас дозвонился. Здрасте. Алло. Алло. Алло, алло. Что-то у нас не работает. Давайте еще разочек попробуем. Алло.
2: Попробуем.
1: Здрасте.
2: Алло.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Максим.
1: Максим, вы выигрывали у нас?
2: Нет.
1: Максим, смотрите, очень легкий вопрос у меня для вас. В каком году вышел полнометражный фильм «Смешарики. Начало»? 2010, 2011 или 2012 год?
2: 2011.
1: Уверены?
2: Да, уверен.
1: Это вы по моей интонации так поняли или как?
2: Ну да, на опыте уже.
1: На опыте уже, да? Ну ладно, аплодисменты, выиграйте вы два билетика. Ну и давайте как приветы передавайте всем, кому хотите.
2: Привет семье своей, всему городу Орску и вам передать.
1: Ага. Ну а чем занимаетесь вообще сейчас в этот воскресный вечер?
2: По машине еду.
1: В машине едете? Ну, давайте, вы далеко там не уезжайте. Прямо сейчас, через 3 минуты, расскажу, где забрать все подарки, хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот, видите, вот так вот Максим взял, дозвонился, выиграл. Молодец. В общем, друзья, не упустите возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. С 1 по 28 августа слушайте Радио Хит, смотри радио, дозванивайтесь и выигрывайте билеты. Все очень просто.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30-68-98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Тем временем в Орске плюс 20 градусов. Ночью будет плюс 13. Утром будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 21. Ночью плюс 12. Утром плюс 15. В Ясном сейчас плюс 18. Ночью будет плюс 7. Утром плюс 19. В Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 19. Ночью плюс 6. Утром плюс 15. В Гренландии плюс 9. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов по-прежнему здесь, а это значит, что хорошее настроение будет еще больше, и хорошей музыки, это уж точно. Ну а все это скрепим вашими приветами, ну и, конечно,

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси-лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 24 августа, как и обещал. Погнали!
2: Овен.
1: Завтра сможете заниматься огромным количеством совершенно различных дел одновременно. Правда, вряд ли захотите.
2: Телец.
1: Ваша сила растет. Завтра все будет подчиняться вашему слову. Что-то, возможно, и взгляду. Хороший день для занятий телекинезом.
2: Близнецы.
1: Жажда чего-то нового, интересного должна быть удовлетворена. Причем, чем скорее, тем лучше.
2: Рак.
1: Согласитесь на компромиссное решение. Вы завтра выиграете от этого больше, чем проиграете.
2: Лев.
1: Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
2: Дева.
1: Если для достижения цели, которую вы так жаждете, требуется немного риска, завтра вы сможете на него решиться.
2: Весы.
1: Завтра вам, возможно, придется исправить ошибку, которую допустил кто-то другой. Неприятное занятие, но отказываться от нее нельзя, иначе это станет вашей ошибкой.
2: Скорпион.
1: Завтра лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам.
2: Стрелец.
1: Потребности семейства выйдут завтра на первый план, однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
2: Козерог.
1: Завтра вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более, что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались.
2: Водолей.
1: Окружающий хлеба не корми, да и повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут.
2: Рыбы.
1: Зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно просидеть дома довольно долго. Жаждете известности? Выходите ей на перехват. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Если у тебя плохое настроение, ты подключился сюда, на Смотри Радио, значит, оно повысится, это я вам тебе обещаю. Всем приветик, привет, все хорошо, написал кто-то нам. Дмитрий написал: огромный привет моей любимой мамулечке в Медногорск. Мамочка, я тебя очень сильно люблю, улетает Медногорск сообщение. Натали написала: привет, Женя Куликов, отличный эфир, всем отличного настроения, спасибо огромное, Натали. Вам тоже всего самого хорошего, наилучшего, и спасибо, что вы с нами. Вот, ну а что еще? Молодцы, пацаны, Вася, Женя, Сергей, ваш танец был лучшим, написала Танюшка. А что за танец, обязательно посмотрим. Да, ну, пришлите мне, тоже хочу посмотреть. Привет Новотроицку, Оренбургу, село Желтое из Ханты-Мансийска. Вот оно, сообщение, друзья. И кто-то нам звонит, давайте посмотрим, кто это. Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Владислав, вы что ли?
1: Да.
0: Ну, как настроение, чем занимаетесь?
1: Нормально
0: все. Ой, скоро все, скоро закончится лето. Готовы к школе?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет.
0: А почему? Вы в какой класс пойдете? Четвертый уже?
1: Минус один.
0: Минус один в третий, да? Ну, смотрите, вот. Это, наоборот, классное время. Классное же школьное время. Ну что ж, давайте привет передавайте. Чем занимаетесь вообще?
1: Ой, ну, как обычно, радио.
0: Что-что?
1: Да. Эфир радиохит смотрю.
0: Ну, молодец, молодец. А вообще, а все прочитали, что вам там задали на каникулах?
1: Ой, да.
0: Да? Ну ладно, обязательно все проверим. Ну что ж, ну и давайте кому еще привет отдельный.
1: Передаю привет бабушке Сине, маме, дедушке, папе.
0: Ага, понятно. Что слушать будем?
1: Можно «Винтаж», «Знак Водолея».
0: «Винтаж», «Знак Водолея», ничего себе какие. А откуда вы такие песни знаете? Они же еще...
1: Я слышал.
0: Да? А, ну ладно, хорошо, давайте в ремиксе, наверное, да, послушаем?
1: Я сам «Водолей».
0: А, вы сам «Водолей», да? А я «Весы», вот и познакомились. Ну что, вы готовы послушать «Знак Водолея» в ремиксе у нас есть? Готовы? Ну давайте, прямо здесь и сейчас смотрим радио.
2: Смотри, смотри, радио.

Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-9615.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 13, утром будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью 12, утром 20. В Ясном сейчас 18, ночью плюс 8, утром 19. В Кундыке-Медногорске плюс 19 сейчас, ночью будет плюс 6, утром плюс 14. Информацию предоставил сайт pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Эмоции играют важную роль в формировании воспоминаний. События, связанные с сильными эмоциями, обычно запоминаются лучше, чем нейтральные. Поэтому давайте сделаем ваши эмоции прям запоминающимися хорошей музыкой на Смотри Радио. В новый час вступаем, друзья. Больше музыки, больше интересности.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка Шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага.
5: Сейчас.
1: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: еще несколько сообщений, которые прилетели, друзья, к нам сюда, в студию, смотри радио. Виктор пишет: огромный привет, отправьте, пожалуйста, в Каму, на речку Каму, мы там сейчас. Ну, слушайте, вам огромный-огромный привет. Также написала Светлана. Светлана передает привет своему мужу Виктору. Говорит: у нас сегодня 10 лет совместной жизни, поздравьте нас, пожалуйста. Ну и, конечно, какую-нибудь песню поставьте. Обязательно поставим. Давайте у Джонни «Комет» послушаем. Хороший трек.
1: Смотри, смотри.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вот одна жительница заграничная, Робина, основала женское общество в деревне недалеко от там одной области. 71-летняя, значит, девушка, вот, ну, женщина, бабушка, сдает жилье только женщинам. Вот это вот началось, да. Сейчас в нем участвуют 12 женщин и от 52 лет и старше. В общем, пенсионерка построила деревню только для женщин. Что за такая пенсионерская амазонка? Ну, вот это да. Вот за границей, знаете, вот послушаешь что эти новости и думаешь, что они там все употребляют. А, ну, надо употреблять хорошее, понимаете, чисто хороший продукт. Вот смотри радио, у нас хороший продукт, который настроение повышает вам с каждым, с каждой секундой, понимаешь, хорошей музыкой, и все, больше ничего, без всяких ГМО. Давайте слушать дальше.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Тем временем, друзья, плюс 17 в городе Орске, ночью плюс 13, утром будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью 12, утром плюс 15. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас плюс 12, ночью будет до плюс 8, ого, а утром до плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Спас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

реклама. Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бас».

0: будущий сентябрь. Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Мы, как обычно, в милый дом пойдем. И все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. Гольфы детские белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Смотри радио. Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.